0: На Радио Експрес следио културна минутка.
1: Ви се с помощью умитна интелигенция ради да изпреходили скузи дежевни гост. То е от юния могоче у енам от музея у Лос-Анджелесу. Музей обисковалце с помощью модела умитна интелигенция попелия у сърце амазонскага дежевнега гозда. Уключно с кричанием папик, вонием по мокри земли и палето най-различнейших бару. Об концу разставе обисковалци поскусио чоколаде з окуси, ки их е устварила умитна интелигенция. Ali natisnili majice in fotografije, ki so rezultat njihove interakcije. Pri nas pa, če želi človek okusiti vedenje najbolj primitivnih živali, je najbolje, da gre za kakšen dan kar v slovenski parlament.